0: 这多少张？
1: 我看这是多少张？
0: Это то, что я хочу, чтобы вы понимали, что я хочу, чтобы вы понимали, что я хочу, чтобы вы понимали, что я хочу, чтобы вы понимали, что я хочу, чтобы вы понимали, что я хочу, чтобы вы понимали, что я хочу, чтобы вы понимали, что я хочу, чтобы вы понимали, что я хочу, чтобы вы понимали, что я хочу, чтобы вы понимали, что я хочу, чтобы вы понимали, что я хочу, чтобы вы понимали, что я хочу, чтобы вы понимали, что я хочу, чтобы вы понимали, что я хочу, чтобы вы понимали, что я хочу, чтобы вы понимали, что я хочу, чтобы вы понимали, что я хочу, чтобы вы понимали, что я хочу, чтобы вы понимали, что я хочу, чтобы вы понимали, что я хочу, чтобы вы понимали, что я хочу, чтобы вы понимали, что я хочу, чтобы вы понимали, что я хочу, чтобы вы понимали, что я хочу, чтобы вы понимали, что я хочу, чтобы вы